0: Скандинавия es inmortal.
1: Правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое
0: государство. Son 74 años los que hoy...